0: Sumter's throwback hip-hop station. Keeping it real with the classics. You ready? Jams 92.3 and 93.3.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».